0: 你画机，少君，哎，飞鸿，
1: 你怕什么？我觉得有事情发生。看到什么了？我来晚了一步，就没看到。
2: Удалось выяснить, что он является двойным агентом. У нас не было другого выхода. Пришлось убрать его. Он планировал выдать наш секрет, связанный с танцем дракона.

0: ближе и ближе день, отделяющий нас от праздника драконов. Наступило время действовать. Это дальнобойное ружье специально сконструировано для этого случая.
1: 这次我们去救李大人，想办法阻止天庆的炮响。后果怎么样，现在很难估计。为了不想连累会馆的馆友，我黄飞鸿决定以个人名义出事。历代祖先在上，保我世代正义长存。

0: Камера обращена на нас. Это может сорвать наши планы. Пойду проверю.
1: ¿Quién? ¿Eh?

0: Если в жизни тебя обманят, не печалься, не сердись. День ныне смирись. День веселья в яре настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
1: 现在加入我党的共产党人遍布我党基层，清党行动势在必行。
2: 总司令所言极是，共产党人渗入我党，用意险恶，他日预谋风阻，必将谋叛我党，必要进行紧急处置。
3: 我支持总司令暴力清党。
1: 经多方秘密策划，此次清党行动日期为4月12日，婉决彻底清除共产党。